Инициатива Софии влияет с отменом ветива Филиппа-Фрива. Тимостина Буфлаки, Долинча, Тиси-Селаты, Коситовский Фасосвин.